я ярчий, а себе монахому нанес урон. И друзья мы со села пухи спи, а на пирисы му перис, а ты мозг, а кеток серис, а не хасися ты, я.